kobiety. Pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane.

są kobiety, pistolety i kobiety.

0: Хельсинки.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

дощу полощу дощ, пронизливы и густы, только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах, он подкрывливая размовы, что побойдуют

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. Ракеты «Патриот» у свете есть, потребны я только политические решения, кажа Зеленский. Больше за 2000 евро собрано за сутки для детей политвязнев до нового навучального года. У Варшаве у жнивня пройдет конференция «Новая Беларусь». У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский в своем вечеровом видеозвороте заявил, что у свете есть необходимые ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот», однако для их передачи Украине потребное политическое решение краин-партнеров. Поводные слова Зеленского, Злученные Штаты и европейские державы ведают, какая допомога потребная Украине. И он подкресил, что супрать баллистичные ракеты повинны выкористовываться для обороны мирного насельництва, а не заховываться у складах. Владимир Зеленский так само закликал увести додатковые санкции супрать компаний и физичных особов, якія допомагають российской оборонной промысловости выраблять баллистичные ракеты, пусковые установки и поставляють необходимые детали. И он отзначил, что у юрисдикциях краины Великой Восьмерки еще існують проблемы, якія дозволяють обыходить санкційные обмежования. Мігрантський кризис. Рекордную за последние 3 месяца активность нелегальных мигрантов на меже с Беларусью зафиксировала 31 липня служба охраны державной межи Литвы. Про это свідчить проведенное выданием «Позерк» анализ массива ее оперативных даденных. Служба поведомила об 40 спробах проникнения на территорию Украины. У липні Литва зарегистрировала 163 спробы незаконного проникнения на свою территорию с Беларуси. Это амаль у 3 раза больше, чем у липні минулого года. Мигрантский кризис на меже Беларуси и краинов Евразвязу протягивается с весны 2021 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Сборы Байсол. Больше за 2000 евро собрано за сутки для детей политвязнев до нового навучального года. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности Байсол. Заявленная сума сбору складает 10 тысяч евро. Байсол отзначил, что каждый год отримливая около 200 заявок на удел у детячем школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся в зневолении, альбо были осуждены по политических мотивах. Планируется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня включно, у темнику от батьков, которые находятся в Беларуси. 5-я конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подія будет присвечена и обмеркованию тех изменений, что отбылись за последний час, сенсованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, визначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские адемсилы и Беларусь агулам. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Программа «Сайт ивентов» стартует на день ранее, 7 жнивня. Будет организованная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно праз сайт Светланы Тихановской. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня, 2 жнивня, на белорусско-польском помеже переменная облачность. Удень без істотных опадков. Температура поветра максимально прогреется до 26-28 градусов со знаком «плюс». Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай. Вітаю, господарства! Як звичайно, в гэтый час на хвалі беларускага радыёрацыі проект «Маніфест». Мяне зовут Марына Савіцкая, і я маю прапанову крышачку пападарожнічаць як у часе, так і ў прасторы. Рэч у тым, што на гэтых выходных у Кракаве адбываецца фестываль «Летуцень», але ён ужо штогадовы. Дык вось чым запомнілася падзея год таму? Сёння прыгадаем разам з гуртом «Без назвы», які быў тады адным з выступоўцаў падзеі.
4: Мы хадзілі па блінчыкі, па дранікі, даглядзелі, там была такая дыска-сцэна каля фуд-корта. Але шмат часу не было, бо мы прыехалі на саўндчэк, тут усё зацягнулася, здвінулася нешта. Ну і карацей, ўжо на першай песні канцэрта мы ладзілі гук, але ўсё атрымалася.
5: Чабурэкі вельмі смачныя.
6: Так, то мы прыехалі трошкі пазней, і, на жаль, я планавала, бо я, калі глядзела праграму гэтага фестывалю, то я была вельмі пад такім вялікім уражаннем, скольки розных сцэн, імпрэз, нейкіх там кнігі, і штосьці можна было зарабіць сваімі рукамі. Але, на жаль, у гэты раз вся наша канцэнтрацыя была на нашым выступе. Мы рабілі ўсё магчымае, каб гэта было якасна, клёва. Таму, можа, ў наступным годзе прыедзем раней і наведаем усе гэтыя лакацыі.
3: Ці ёсць у вас нейкі чэк таго, якая якасць у імпрэзы, у фестывалі непасрэдна? Тобок, на што вы звяртаеце ўвагу ў першую чаргу?
7: Ну, у першую чаргу хочацца сказаць, што ўсё чыста. Беларусы нашыя малайцы. Яны пакушалі ўсё да сметніцы. Усё, каб не застаўляць пасля сябе вось ніякіх там смецця і ўсё такое. Што датычыцца амінэт арганізацыі па музычнай частцы, таксама ўсё, я лічу, што на адпаведным узроўню для гэтага фестываля. І сцэна, і святло, і гук класны. Адзінае, што з парковкай тут да трошкі мы не разабраліся, бо нас запрасілі на фестываль у апошні момант, і яны ўжо згласілі внёскі на нумары аўтамабіляў, якія будуць заязджаць пад сцэну, і да нашага нумара там не было, але вось мы стаім пад сцэнай у нашай машыне і даем інтэрв'ю.
6: Мне падаецца, што вельмі важна, калі ёсць кантакт з арганізатарамі, калі яны разумеюць, што табе трэба, калі прыязджаеш, там нешта табе надо рэзка, так не планаваў гэтага, і гэта найважнейшае для нас.
7: Як вырашаюцца пытанні, так, арганізацыйныя. Усё гэта арганізоўваецца норм. Захацелі паесць, нам гэта арганізавалі. Вось, захацелі папіць, нам это арганізавалі. Да, захацелі заграць канцэрт, нам это арганізавалі.
6: У гэтым плане таксама ўсё вельмі добра, нам вельмі камфортна, бо мы ездзім з нашым гук-рэжысёрам, ведаем таксама тых ребят, якія гэты гук ставіць сёння. То бок нам было вельмі камфортна, мы былі вельмі рады пабачыць нашых сяброў, з якімі мы гралі канцэрты в Беларусі яшчэ. То бок супер. Супер.
8: Я яшчэ, напрыклад, сустрэл свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэл яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць, таксама шмат з якіх іншых гарадоў сюды людзі прыехалі, напрыклад, з Беластоку, таксама я сваіх сяброў знаёмых бачыў.
7: Беларусі, нават я бачу тут знаёмых.
8: Ну, некалькі чалавек так было.
7: Не будзем называць іх да прозвішчы, каб не паліць.

0: У Менску еще на концерте у Репаблику, а такое было, что на конюшню взяли пару людей с натопа, и они спевали микрофон мимо тональности вообще. Вот они да просто мимо там, мелодии да, пели. Но они с таким кайфом это робили, что мы их навод да, не перебивали.
1: Выключали гук?
0: Нет. И они сами кайфовали от того, что они робили. Ну да, ну там, и они ж всю песню не пели. Они там, ну, некий оквалок да, куплета там, у припеве там татушки подпевали нам. То бок, все одно, они ж не спевают от початку до конца всю песню сами. Все равно идет текстовая некая такая коллаба. И вот... Я не памятаю, а докладно, они, а, конечно, там мимо нот пели, но але сами кайфовали, ну и добро, ну. Для них это вось, мини-зорный час таки был, бо у Репаблик приходила нормалёва людей калісьці, и на концерты отбывались нават, нават со сцены люди так вот, и их проносили про знатоп там до конца зали. Были такие моменты.
2: Дарэчы, я узгадал про Белосток, что мы казали, что девчины вышли. Я узгадал, Аня, дякую великий, ты вельми добра спевала, чакаем тебе на наступные наши выступы.
0: А откуль ты ведаешь ее имя?
2: А ты ведаешь чему? А потому что после концерта я подошел до да, ей, сказал, что я на вельми добра спеваю, и так мы познакомились.
3: А некие подставные у вас бывают, такое, что вы створаете уражение, чтобы быцем бы
0: вынес? Один раз в Варшаве мы так робили. Это был запланованный экспромт. Это не подстава, а это запланованный экспромт. То бок мы запытались у девчины, ти могла бы она с нами заспевать дождями. Я сказала так. Але у меня, а может, отрымается прийти, а может, не. Ну и вот... Мы как бы написали у плейлист дождями, отрепетовали, они бы она у нас запланированы, но умова была такая, что а крышу, то мы не играем. Ну и мы убачили а девчину с хлопцем, и они то пришли на концерт и сказали так, а кто хочет заспевать? А ты? Ну давай сюда, типа на сцену. Вот. Для людей это отрымалось, они бы такая несподянка, а...
2: То, коли вы хочете так само поудельничать в такой запланованной несподянке, пишите до нас.

Манифест.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Австралійская співачка Наталія Імбрур'я представила новый сингл «Just Drive». Лиричную поп-композицию про внутренние переживания, свободу и желание покинуть тяжкие думки сзаду. Песня сполучает мягкое сучасное поп-гучание с эмоциональным вокалом артистки. Сингл станет часткой нового альбома «Algorithm», релиз которого запланованы на 4 кастрычника. Разом с песней вышел и клип, снятый на мобильный телефон, что надало видео особливую щирость и натуральность. Проект протягивает новую творчую главу у карьеры Наталии Імбрур'ї. Just Drive. Слухаем и голосуем на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: Сусветный хит тыдня.
1: Кайли Миноук и шотландский гурт Snow Patrol представили совместную песню These Alarms. Композиция объединяет лиричный альтернативный рок Snow Patrol с мягким и познавальным вокалом Кайли, створяющую щирую историю про надею, почутие и человечую близкость. Цікаво, что песня першопочаткова была написана фронтменом гурта Ларри Лайтбуди менавіта с думкой про Кайли Миноук. Позднее музыки вырашили запросить ее до супрацовництва, и у вынику композиция перетворилась у полновартостный дуэт. Песня стала одним из самых чаканых совместных релизов этого лета. Кайли Миноук и Snow Patrol – These Alarms. Слухаем до голосуем.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 12-е у Беларуси, 11-е у Польши. Украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. У Белостоку презентовали новую книгу Юрия Гуменюка. У студии с новинами Анна Шайковская. Уночи на 2 жнівня украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Под удары трапили нафтоперапрацовчий завод у Саратове, аэродром у Энгельсе и логистичный центр у вёсцы Новосемейки на Самарской области. Саратовский НПЗ, основанный в 1934 году, а с 2013 контролирует Сарасы нафтой. По объемах перапрацовки это один из самых буйных заводов у России. Что до склада World Berries, так и он совсем новый, открытый только у травня минулого года. Его площадь складает около 130 тысяч квадратных метров. Репрессии в Беларуси не спиняются. Правооборонный центр «Весна» подрыхтовал огляды ситуации с переследом в регионах у Липини и зафиксовал основные факты порушения права человека. Как отзначают правооборонцы, тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. Затримание и криминальный переслед громадян стали звычайной практикой для всех регионов Украины. Особливую интенсивность переслед набыл у Гомельской в области после початку полномасштабного российского уварвания в Украину. Менавіта там зафиксована большасть выпадков по так званой справе Гаюна. Латвия пропустила праз межу 8 автомобилей, которые чекали с 31 липня. Для остатних пункт пропуску Патерники из белорусского боку Григоровщина остается закрытым. У вечера 31 липня Латвия с технических причин закрыла автомобильную межу с Беларусью. В основном автомобили с черги разъехались по соседних помежных переходах, але некоторые остались. Кировцы и пассажиры, которые сегодня так трапили у Латвии праз патерніякі провели у чарзе каля 26 гадзінаў. У белостоцкой культурной просторы «Новая земля» отбылась презентация книги выбранных вершов Юрия Гуменюка «И крыш камін вырасте, як древо». Сборник побачил свет у поэтичной серии «Брукаванка», якая выдается у Белостоку польским выдавецтвам «Экопрыс» и уже стала одной из найважнейших выдавецких инициатив, присвященных сучасной белорусской поэзии. Юрий Гуменюк – легендарная постать городенского культурного життя 90-х годов, поэт, журналист, литератор и театральный деяч. Он працавал у белорусских и польских медиах, а так само загадчиком литературной частки Градинского областного театру «Лялек». У своей творчести Гуменюк был одним из наибольших самобытных представников поколения незалежности, покинувши яркий след у белорусской литературы. Трагично пошел с життя у 2013 годе. Поводле официальной версии причиной смерти стало самогубство. Книга «И крыш каменный вырасти, как древо» стала уже 4-м выданием твора Юрия Гуменюка, якое вышло после его смерти. И она еще раз подтверждает, что его поэзия не страчивает своей актуальности, протягивая находить новых читачов и остается важной часткой наиновшей белорусской литературы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже переменная облачность. Удень без истотных опадков. Температура по ветру максимально прогреется до 26-28 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: All human rights for all. Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Весна
5: Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация».
6: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Белорусского радио «Рация» ви слухаєте правоабарончую програму «Весна». З вами її ведуча Єва Борділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Рубрика «Правоабарончий словник» присвячена Міжнародному кримінальному суду, розслідування по ситуації у Білорусі і Литві, а так само примусової депортації, з якої сутикалися білоруси. Після гэтага перайдзем да каментара ад Александра Кухты, прадстаўніка Байсол, пра традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. А напрыканцы запросім вас у гміну Гайна ў Каштону пад Ляшы. Там адбудзецца вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў 1 жніўня а 16-й гадзіне. Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-е в Белоруссии, 12-е в Польше. Я погодился для добра свету. Трамп спинил атаку на Иран. Затримание и криминальные переследы громадян стали звичайной практикой для всех регионов Беларуси, отзначают правооборонцы. АПК угонорує медалем Франциска Скорини шерех вибітних особ. У студії з новинами Анна Шайковская. Война на Близком Востоке. Президент США Дональд Трамп объявил об сходе припинить удар по Иране, однако поставил умову, и он чекает, что Вашингтон и Тегеран смогут хутко заключить погоднение. Это погоднение в первую очередь будет включать открытие Армузского пролива. Сегодня ранее Дональд Трамп написал в Твиттере на платформе True Social, что Соединенные Штаты готовы нанести могутный удар по Иране. Однако, написал президент, Соединенные Штаты спинили атаку по просьбе Ирану и інших країн Близкого Востока, тому что была узгоднена огульная основа для потенциального мирного погоднення. Ранее администрация США попередила американцев на Близком Востоке об необходимости подготовки до возможной эскалации. СМИ выказывали здогадки, что Израиль и США могут распочать один из самых могутных ударов на энергетичную инфраструктуру. Которую Ирана в эти выходные. Иранские информационные агентства поведомили в субботу, что Тегеран погрожал отплатой и ударами по критично важной инфраструктуре у Израиля и краинах Персидского залива. Нагадаем, 28 лютого США и Израиль начали войну супрать Ирану. Израиль отмолился от непосредственного военного удела после заключения погоднения об спинении огня, затвердженного в Красовику. США и Иран протягивали нерегулярные взаимные атаки. В червине Вашингтон и Тегеран подписали попереднее погоднение об спинении огнем, которое неодноразово порушалось. Тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. Затримание и криминальные переследы громадян стали звичайной практикой для всех регионов Украины. Особливую интенсивность переследы набыл у Гомельской области после початку полномасштабного российского уворвания в Украину. Менавіта там зафиксовано больше выпадков по так званой справе Гаюна, пишет правооборонный центр «Вясна». А кроме этого, затриманных на помежных пунктах Беларуси змещают в ближайшие часовые изоляторы в Российской и Градинской областях. Вясна подрыхтовала огляд ситуации в регионах и зафиксовала основные факты порушения прав человека. 30 червня с другой спробы на аукционе улады продали квартиру заочно осужденного журналиста и правооборонца Владимира Хильмановича. Еще ранее улады продали всю бытовую технику семьи, а так само летище правооборонцы в Мостовском районе. Повідомила Городинская правооборона. Нагадаем, 19 жнівня 2024 года Городинский областный суд заочно призначил Хильмановичу позбавление воли термином на 5 годов у поправчей колонии в умовах узмоцненного режима и велизный штраф 30 тысяч белорусских рублей. Министерство внутренних справ Беларуси поведомило про спынение деятельности группы, которую подозревают в организации каналу незаконного удела, знаходжения и транзиту замежных громадян през территорию Украины. В министерстве заявляют, что на протягу 2 годов подозреваемые организовывали незаконное перемещение громадян Украины Полудневой Азии с территории России в Беларусь. Об'єднаний переходний кабінет угонорував з нагородами 9 чоловік у їх ліку – удава Василя Бикова, правооборонця Стефанович, телеведучая Водоносова. Об рішенні угонорувати з нагородами шерег вибітних особ повідомив 1 жнівня об'єднаний переходний кабінет. Медалем Франциска Скорини будуть узнагороджені керівник вольного руху Галина Казіміровська, діяч білоруської меншості у Польщі Юрій Остапчук, педагог, спявачка і педагог Богуслава Карджеўская. Медалі няскораных Ларысы Гінюш, удастоены праваабаронца, былы палітвязень Валентин Стэфановіч. Медалі за плённую працу на карысці Беларусі атрымаюць удава Васіля Быкава, Ірына Быкава пасмяротна, спявачка, паэтэса, музыка, тлевядучая Кацярына Ваданосава, літоўскі юрыст Дайнёс Жэлімас, украінскі палітычны дзеяч Сергій Собалеў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім паміж пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спад ляшча.
3: Тое, што мы з-пад Ляшча, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І яны нам гэта расказвалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
4: Матэрыялы нашай сям'і мы пачалі думаць і сабіраць яшчэ лет 10 назад. Мечыслав, я, Александр мне памагаў і Пётр, который работает в Москве. Мой брат Пётр Бурак, он в основном финансировал.
3: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

0: Герої сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» – сім'я Бураков, родом з Сем'єонав і Макарок на Подляшши. Язеп Петрович Бурак і його жінка Ганна Миколаївна Бурак покинули Белосточину у 1944 році. Їхні діти у пошуках корнів вернулися на Белосточину. Сьогодні вони люди, можна сказати, поспіху, професори, вчені, дахавалися дітей, внуків і правнуків, які так само живуть у різних кропках світу, але єднає їх Подляшша, бо оттуль і витоки сім'ї Бурак. У пошуках корняв допомагали сімейство Бурак, айцець Миколай Овсянюк, з прихода у Чорної Церковної, де у 1933 році побралися шлюбом Язеп Бурак і Ганна Васильчук. Про пошуки своїх корняв і про сім'ю Бураков розказують М'ячеслав Бурак, тепер жихар білоруської столиці, і Олена Кавеліна, жихарка Берестя. Яни – діти Язепа і Ганни Бураков, які у тим же 1944 році з'їхали з Белосточини.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажечённой и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материалы о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал, и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье, потому что в ней есть некоторые особенности. И писал в основном материал весь Мечислав. Все тут духу, очень много ценных вещей, например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые ценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Я запомнила, я это помню, там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу тебе самому, когда ты смиренен. И это помогает тем, кто рядом с тобой. Как там ты написал?
2: Это твоя праца, тебе ж на корысть и на радость тем, кто тебя любит.
1: И на пользу. И третье, что жить по своим силам. Хотеть только то, что тебе может дано быть. Чего тебе не может дано быть, не надо этого хотеть. Это значит, опять не будешь. Тогда ты будешь счастлив. И я это, кстати, но там таких мыслей, я хочу сказать, что это основной труд, и там таких мыслей, которые касаются не только, допустим, он о маме пишет. Об отце, когда он пишет, он тоже делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала в церковь, он, кстати, ходил и венчался в Чарной церковне, родился в Макарках. Он мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. и отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим, эту книгу, батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
2: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Что? Дорогий батюшка Николай, дякую за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Каверина, Чарна Церкевна, день свята, Узвижения Господня, день Узвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семён, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам. Их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою и хотел, но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре, в Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все 1 школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве и остальные... Значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь. Папа хотел по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали. Как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они встречали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м
2: году. Доведывались, что мы отсюль. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики бандиты. Он тогда сказал, еще при советах, в 60-е годы, я от батьки почул, что большевики – это бандиты, бандитский строй. И потом, когда я это все начал читать, и когда я прочитал Виктора Суворова, его книжки, то там было написано все один в один, то, что рассказывал мне батька, как починалась война, бо они, у них война начиналась в их хате, они тут жили в Бельску. Я, когда батька рассказывал, я, ну, с недоверием относился, бо я был советский, пионер, комсомолец, а когда я это вычитал у Виктора Суворова, он один в один, ты, как мне казалось, батькины сказки, у него там это написано, что як они рихтовались до войны, и что и батькины словы подтвердили. Если бы Гитлер сегодня не напал, то про который час напал бы Сталин на Гитлера, бо он до этого рихтовался.
3: Ваш батька как назывался?
2: Иосиф Петрович. Народился в 1906 году, народился здесь, в этих краях, в деревне Макарки. Вот. Он закончил техникум, школу будовляну еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти питания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих была. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики даже не успели, они без штанов выбегали и пытались, где Восток, где Восток, где Восток. А я потом заразумел, что это была политика одна и та же, большевистская и царская, они схожие, потому что треба было вывозить людей, как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут, мать народилась в Семенах, вот в семье Семёны. Шлюб брали они вот в этой церкви нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька, и он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили, вот. Потом они, когда приехали с эвакуацией, тогда они пожились в 33-м году, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Советов в 44-м году, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
3: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз? Да, да, да.
2: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цікавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать. А и если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. На самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер-строитель. И этот начальник стройки сказал, ну, иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война начнется. И отец пошел домой. А утром у неделю война, уже бомбы у него сыплются, вот тут он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працевали у немцев, на немцев, ну, там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м году, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю. Я
3: сам первый раз советы пришли тут
2: у 39-го. И вот батька пошел к ним и працевал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и просто чтобы встретить эту, чтобы встретить команду поховальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема. Ну, он приходит этому коменданту, говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда. Там, как ее там зовут это... Идя там это сказала, что «О, нашлись тут подушки». Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них русицы, отделялись все. Поляки, это само собой, они тут. А от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили прямо выгоняли тебя. Давайте, сваливайте. И передавали другие, там, потому что люди ведали. А мы как? У нас... Материна сестра была замужем, да, за поляком, за тым осяком, стала полькой, вся семья, мы к ним же приезжали, с них-то почти сюда приезжали, вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, за ходили, но у них семья тоже, это Васильчуков была православная, Васильчук православный был, Миколай. И тогда а на постои были, приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуацией отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали вот туда, в Саратов, там, то есть вот так они выехали. То есть как-то примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
3: И там никто не мог выбирать, просто куда вывезли, там...
2: Да как тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак, там не еды, ну, а что, в снег выкинули, да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, можно строить и пристроиться. Но там с колхозами, в колхоз, мать на работу, а где-то мать, уже детей куча там. Трое этих, там двое, которые померли потом, с посерединки между нами, это и были там у нас Валя и Коля, вот, царство небесное, деточки маленькие. Один в дороге помер, второй так помер. Вот. И они разобрались быстро, что там нельзя жить, ни отец не уживётся, и они тогда как-то сбежали оттуда в 46-м. Не знаю, никто не рассказывал, как они сбежали. Как-то сеть, внимание, денег, ничего, приехали тут, не знаю, как они доехали.
3: Волковыск.
2: Да, приехали в Волковыск. И я так размерковываю, отец мне это не объяснял, что отец и не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Белоруссия, Волковыск же была Западная Белоруссия, и он думал, что тут так эта Западная Белоруссия будет процветать по-западному, не по-московскому. Но ну, тут быстро все поменялось.
4: Алена Каверина з Берасця і Мячеслав Бурак з Мінску. Дзеці Язепа і Ганны Бураков, якія выехалі з Беласточчыны ў 1944 годзе, расказваюць пра пошукі сваіх падляшскіх корняў.
2: У Валкавыску мы пражылі 40 гадоў. 47-го года этого до 87-го года, до смерти батьки, мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петр академик, вице-президент Академии наук, природознавческих наук в Москве. А все остальные пани-профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавала, кандидат наук. Вовка был директором завода, помер заучастно в 55 году. Мы выжили потому, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра старшая Наталья отвезла в эту, в Польшу, назад на родину, они приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то, все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро. Пришел второй немец, дай ведро. Пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала, по ружью ему дала, и его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего говорит. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил на эти, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь, через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсию, на старшие годы, когда мы пришли, она хату всю пильновала. И я понял стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет, чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновал, он не влезал, его, а не влезал, потому что его не брали. А потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. Кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жёнка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей ему. Я, у меня в голову это не влезает, понимаете, все это она заработала. И он сейчас это квокчик там вокруг, это же надо кормить, они в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая вот сейчас только народилась Иванка, год, только при них, а эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация 2 методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, и мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, они в большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам 3 слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская. А она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. Итак, статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко. Бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой, у Цыпко 4 раза упоминается, цитирует меня половину статьи, выцити разве, в контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза, я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня головная белорусская нация? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе, белорусская нация. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третий – духовная каштовность, национальная, потому что духовная каштовность имеет ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша, у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет совет, дух советский, дух дьявола. А чтобы его выкинуть, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснит его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что покуль мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я ведаю, свою вину, свою человеческую слабость поддались, они же подкупили всех людей большевики условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покуда не покаяться в своих грехах былого життя, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новую мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит миром. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее, и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха, а сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому, и их в себе иметь и предъявить другим, и только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются, они внутри не могут сидеть, колбаса внутри может сидеть, ее можешь съесть сам. А духовную каштовность ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы она... И тогда ты её... она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья это тоже не рядовая, потому что корни нашей семьи сягают в батюшку по отцовской линии Вилюлькевича. Я думаю, что его, это прадед, про него все ведомо, по-моему, в книгах записаны. Прадед был настоятелем в Нарокских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святором, и думаю, что был униатским святором, потому что Илюлькевич его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит лет 40-50, вот. Его гоняли, он, наверное, был униатский, и потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей. И пришел другой, только начал писать, и до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие, как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными лидерами белорусской нации, потому что он лидер сучасного дрожжения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими... И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они с правами, своими житем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до меня это, понимаете? И мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зрозумело.
3: То, что вы белорус, то вам батька...
2: Это добро... Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом, осмысленно, когда учился уже в институте, в МВТУ в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат, я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «Белорус». У меня тоже муж в паспорте, но этого и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, в Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву, и когда я приехал сюда, и... Приехал сюда, я по московская работа пошел, и я когда чул на улице говорку то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сразумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует. Они не разумеют. И я этот, когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит в Волковыск, там это. То есть, как люди молжуют. То есть, мне было это... То есть, я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно. Но у Народный фронт я пришел осмысленно. Я пришел в 89-м году в Народный фронт. Я один со створальников, как меня вечерка представляет, как спрашивают, бурак, кто ты? Это один со створальников, но я так ни себя не лечу. Но я был членом редакционной комиссии. И в редакционную комиссию съезда меня включил съезд. Не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это. Вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Поздняк. И я вот сейчас был день нарождения, и написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так вот стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат, рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая «Портреты в Минске», я пошел, моя коллежанка, хорош, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, и две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это. И почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить. Но дело в том, что род этот остается. Те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Поздняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Поздняк ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали и пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что Поздняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Поздняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественные, лидеры наций, цивилизационные, которые божественные могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. Это таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама и Еву из рая, а он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы подкинуть старое, чтобы мы

мощь, и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот это незалежническое движение. Потому я вряд написал тут. Костюк-Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костусь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московское высшее техническое учение имени Баумана. Прочность летательных аппаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А когда закончил, то працевал по прочности атомных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это работать, вытворчесть товарной электричественной энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцуку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь. Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будешь жить только рефлексивный мир. Тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи. Вложил. Вкладывать не надо, нужно чудо. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность. Другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовы. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом. Потому что кто хочет что-то сделать, там имеет максимум это заработать. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Вот этим занимался, а потом, да, я почему, мне все заказы были с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были, одна из контор, которая, там три конторы было, которые атомной энергетикой занимались. А когда союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение, начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис? Как его преодолеть? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 2005 году там, или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-7, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрыл, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим. Сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Беларусь навечно». Справа была так. «Действие наприканцы лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкин потели у мне, как порадиться на конт мемориального знака достагодия БНР. А я как раз дописываю этот артикул, имел намер заехать до его порадиться по тексте, першесный накид, якого я ему уже показывал. Мастак рассказал про реализацию задумы Зенона Поздняка на конт мемориального каменя, показал вариант эскизов и подтримал мою пропанову поставить у назву «Гэты Пазняковский заповед нащадкам. Беларусь навечно». Дякую, дорогие сябра Марочкин, за поглубление усых текста и дейное керование этим писанием. Для нормального человека тяжко прочитать. Я когда это написал, это же 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повзял. Это мое. Я сказал, Марочкину сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хотите. А вот это мое, говорю.

Пазняковский заповіт нащадкам беларускага языка. Вот що я написав в цих п'яти листах. Ну, он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу зрозумите, в чем проблема. Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. Бо Поздняк ведает тексты, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы зрозумеете, что я пишу. Коли мы националисты разумеем бесспрэчную цивілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, так мы і павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху салідарнасці разам, партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Товариство белорусской мовы имя Франциска Скорины, Института белорусской истории и культуры, Мастаковской творческой суполки в Погоне и многие иншие активисты. Справу, яких я конкретно не ведаю, а лишь яны есть и мацуют белорусскую справу. И удячной памятью нам будут вольная Беларусь и белорусская отметность наших нащадков. Так вот это, тут что ты написано, пиши, что хочешь. А вот это, вот в таком контексте написать нельзя. Потому что я только показал, так, Поздняк скажет, выкинь вот это. Это скажет, выкинь вот это. Я сказал, нет, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать. Мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Історія сім'ї Бураков зміщена у третім номері Мельницького гостинця за 2017 год. У закінченні історії Мячеслав Бурак пише: «Наша родність стала для нас вищей за наші національні, релігійні і цивілізаційні адрозненні. І вона стала для нас єднаючою каштовністю, що визначає наше притягнення один до одного і живить нашу життєву силу. А гэты Падляшський край праз єднасть выхадцоў з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі, спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глабалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». Мячеслав Бурак, Мінск, 2012, Алена Каверина, Брест, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Вальчук Миколай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем справочку, тут оставим записочки и побежим. Мы ехали в Семены к нашей двоюродной сестре. А мы приехали с дождя, с холода, и мы ехали к сестре. Они нас напоили чаем, а мы брали справку для того, чтобы могли приехать наш 8 человек, чтобы все мы, у нас 4 брата, 3 сестры, но сейчас уже у нас было, наверное, 3 брата, 2 сестры, взять справки, чтобы мы все могли бесплатно с визой приехать, взять по этой справке. И мы, значит, сказали как-то батюшке, что мы приедем на службу. Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не про бабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал:
2: «Зайдите к нам на чаек». На
1: там чаек. Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Харбату, Александру Михайловичу. Но мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте мне, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянюку. Ну, поблагодарить мы уже согласились, в смысле, когда уже здесь побывали. Ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нам себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске и Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Овсянюку из Чарной церкви и матушке Марии, которая духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
3: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховлен он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовные избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот переймет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюкевича, да, Илюкевича, которого мы знаем. Познакомил нас в градиску с Тминским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки, и, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность. А наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую, батюшка, вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше. А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лёсовызначальные для роста нашей духовности, потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских. Потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наши, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские школьники все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как бы разговаривали по-белорусски. Вот.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 14 у Беларуси, 13 у Польши. Украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. У Белостоку презентовали новую книгу Юрия Гуменюка. У студии с новинами Анна Шайковская. Уночи на 2 жнивня украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Под удар трапили нафтоперерабатывающий завод в Саратове, аэродром у Энгельсе и логистический центр у вёсцы Новосемейки на Самарской области. Саратовский НПЗ, основанный в 1934 году, а с 2013 контролирует Сараснафтой. По объемах перерабатывки это один из самых буйных заводов в России. Что до склада World Berries, так и он совсем новый, открытый только у травня минулого года. Его площадь складає около 130 тысяч квадратных метров. Репрессии в Беларуси не спиняются. Правооборонный центр «Весна» подрыхтовал огляды ситуации с переследом в регионах у Липини и зафиксовал основные факты порушения права человека. Как отзначают правооборонцы, тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. Затримание и криминальный переслед громадян стали звичайной практикой для всех регионов Украины. Особливую интенсивность переслед набыл у Гомельской области. Власти после початку полномасштабного российского уварвания в Украину. Менавіта там зафиксована большасть выпадков по так званой справе Гаюна. Латвия пропустила през межу 8 автомобилей, которые чекали с 31 липня. Для остатних пункт пропуску Патерники из белорусского боку Григоровщина остается закрытым. У вечера 31 липня Латвия с технических причин закрыла автомобильную межу с Беларусью. В основном автомобили с черги разъехались по соседних помежных переходах, але некоторые остались. Кировцы и пассажиры, которые сегодня так трапили у Латвию праз патерніки, провели у черзе каля 26 годинов. У белостоцкой культурной просторы «Новая земля» отбылась презентация книги выбранных вершов Юрия Гуменюка «И крыш каменный вырасти, як древо». Сборник побачил свет у поэтичной серии «Брукаванка», якая выдается у Белостоку польским выдавецтвам «Экопресс» и уже стала одной из наиважнейших выдавецких инициатив, присвеченных сучасной белорусской поэзии. Юрий Гуменюк – легендарная постать городенского культурного життя 90-х годов, поэт, журналист, литератор и театральный деяч. Он працавал у белорусских и польских медиах, а так само загадчиком литературной частки Городенского областного театру «Лялек». У своей творчести Гуменюк был одним из наибольших самобытных представников поколения незалежности, покинувшего яркий след у белорусской литературы. Трагично пошел с життя в 2013 году. По воде официальной версии причиной смерти стало самогубство. Книга «И крыш каменный вырасти, як древо» стала уже четвертым выданием твора Юрия Гуменюка, якое вышло после его смерти. И она еще раз подтверждает, что его поэзия не страчивает своей актуальности, протягивая находить новых читачов и остается важной часткой наиновшей белорусской литературы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск раз в годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже переменная облачность. У день без истотных опадков. Температура по ветру максимально прогреется до 26-28 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Литва рыхтуется до войны. Новый гмах турмы у Менску. По-немецку хороший белорусский лирник.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году виленская газета «Наша справа» публиковала затемку с заголовком «Литва попераджая об небеспеце войны». Той же военный министр Литвы заявил крыху ранее, что чутки об изменьшении литовской армии, на жаль, не мают подставы. Наоборот, Литва будет, бо мусить, повеличивать свою армию в связи с узростом погрожающей ей небеспеки.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Белорусское слово» в 1927 году опубликовала новину под заголовком «Большевия будуется». У Менску на подворку турмы будуется новый гмах, у подвалах якого маются покои с решетчатой подлогою. Покои гэты предназначены для расстреливаемых.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе ў рубрыцы «Бібліяграфія» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкляруе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусі дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам причине. Выданы белорусский лирник по-немецку хороша.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: У Варшаве у неделю 26 липеня развиталися с письменницей Светланой Курс, литературный псевдоним Ева Вежнавец. Развитание с письменницей отбылось у Музея Вольной Белоруссии. Жадающих выказать пошану творцы было так шмат, что у зале навод не хапило места. Людям довелось чекать своей чарги на улице. Тягом 3 годин жадающие делились своими вспоминами и думками про письменницу. Одна из них – экс-политвязанка, активистка Вольга Филатченкова.
2: Было все вельми нечакано. Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу, вот я так само, просто я лечу, что главное – это любовь. Чомусь я чула, что я повинна с ее познайомиться. Я у когось там спитала ей контакт, мне дали контакт, я ее написала, ну и она отказала, и все, и мы домовились пойти попить каву, неяк в Варшаве. И вот мы год, напевно, все ніяк не могли встретиться с этой кавой. То яе не было, то мяне не было. Карацей, нешта не атрымлівалася. І аднойчы ўсё ж такі атрымалася. Якраз тут вось у Музеі Вольнай Беларусі яна выступала, і ў мяне быў для яе такі падарунак. Кніжачка якраз з Любаншчыны пра Петровіцу. І яна таксама ёсць на фоточцы, ці то за 11-й год, ці то што. Гэтую кніжачку выйграла на адным мерапрыемстве. І я якраз прывалакла гэтую кніжачку. И кажу, Светлана, это я, ось я вам писала, мы уже никак не сустрелись. Она такая, нарешті сустрелись, ну и потом никак вот так посябровали.
3: Ты еще под час панихиды рассказывала вельми милую историю про котов.
2: Так, это перед Новым годом, перед этим Света заехала до нас в гости, никак, и как раз я просто кликала на кототерапию, я ведала, что у нее своя котка. Котка, на жаль, так само померла, незадолго до того, как Света померла. И она была уже старенькая, отрознь не от Светы. Я ведала про то, что Света любит котов, и я еще закликала Света. Это проходила уже у нас кототерапия. Она такая, ой, у меня котка. Я кажу, у меня 3. Я такая, И так было, конечно, чудово, как она с ними. Просто я разговаривала с каждым, про каждого рассказывала. Вот это и он такие, вот он барон. Боже, какие у него колер, и он как граф. А, до речи, у наших все коты, они подобранные. Они беспородные, але чему все вельми прихожие. Ну и Света просто, ну, с кожным размовляла, и все до ее приходили, обляпили, там, и, правда, такая отрывалась невеличкая кототерапия.
3: Размовляем за актрисой и спевачкой Аленой Зуй-Авитяховской. Ты так сама долучилася до панихиды по Светлане Курс. Чому для тебе важно было зрабіць?
4: Апошнім часам мы не бачыліся со Светай і ўсё хацелі сустрэцца. Я хацела з ёй сустрэцца, але нам перашкаджалі розныя рэчы. Жыццё нам перашкаджала. Трымалася, што сыход Свецін ўсё-ткі прывёў мяне да яе, і я падумала, што магу хаця б такім чынам з ёй пабачыцца і закрыць гэты гештальт. Апроч таго, мне хацелася падзяліцца тут творам. 2 тыдні тому отбылася в Лондоне презентация ангельского перекладу «По что идешь волча». Я удельничала в этой презентации. Подчас репетиции до этой презентации повстал такие невеличкие творы импровизационные с авторством с Олесей Манковской. Олеся играет на фортепиано, а я спеваю рядки с книги «По что идешь волча». И мне хотелось, как и Света его почула, і тыя, хто прыйшлі развітацца і ўзгадаць Свету, таксама яго пачулі. Вось. Таму ў мяне была свая маленькая місія, з якой я прыйшла.
1: У Варшаве таксама адбылася імша за супакой душы пісьменніцы у касцёле Святога Александра.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Грузия просит ААН отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка. Объединенный переходный кабинет угоноровал медалями 9 человек. У городни улады спробуют оценить наступствы залевы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Урад Грузии просит комитет ААН по правах человека отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка на отмову у притулку. Это выникает из комментария грузинских улад, який комитет переслал Кисляку, поведомляя выдание «Позерк». Улады Грузии стверджают, что Роману Кисляку при вертании на родиму не погрожая смертное покарание. Так само, на думку Урада Грузии, само по себе основание широко распаусюдженных порушений у правов человека в Беларуси не з'являються достатковой подставой для высновы, что конкретной особе после вертания будет погрожать небезпека катаванняў. На думку урада, я уявляю значно большую погрозу безпецы Грузии, чем тую погрозу, якую Александр Лукашенко уявляет для мяне и інших беларусов, что супротивляются диктатуры, прокомментовал Кисляк за уваги грузинских улад. И он отзначил, что улады Грузии не разумеют, ці робять выгляд, что не разумеют, что отбывает у Беларуси. Ён плануе перадаць комитету ААН матэрыялы, якія паказваюць узровень рэпрэсій, катаванняў і пераследу палітычных апанентаў у Беларусі. Да іншых тэм. Мяжа Беларусі і Латвіі застаецца закрытай. Тамтэйшыя СМІ пішуць, што 3 жніўня сейм гэтай балтыйскай краіны будзе вырашаць, як быць з прапускным пунктам Патэрніекі. Нагадаю, рух праз памежны пункт быў спынены ўвечары 31 ліпеня, быццам бы праз тэхнічныя збоі ў працы інфармацыйных сістэм, якія зрабілі памежны кантроль немагчымым. Пра гэтае рашэнне паведаў міністр унутраных справ краіны Яніс Дамбрава. Рашэнне было прынята на фоне значнага росту спроб нелегальных мігрантаў перайсці беларуска-латвійскую мяжу. У гэтай сітуацыі большасць тых, хто хацеў трапіць з Беларусі ў Латвію, паехалі на прапускныя пункты на беларуска-літоўскай мяжы. Там цяпер крыху большыя чэргі, чым звычайна. Объединенный переходный кабинет постановил узнагородить шэраг выбитных особ. Рашэнне подписала 31 липеня кіраўніца кабинету Светлана Тихановская. Так, медалем Францішка Скарыны узнагородили музыку Галину Казимировскую, дзеяча беларускай меншасці у Польши Юрая Астапчука, беларускую культурніцкую дзеячку у Польши Богуславу Карчевскую. Медалем няскораных угонаровали правооборонцу Валянтина Стефановича. Медалем за пленную працу на карысь Беларуси узнагородили захавальницу литературной спадчины народного письменника Беларуси Василя Быкова Ирину Быкову посмяротно, культурницкую деяшку Катерину Каланчук-Водоносову, литовского юриста Дайнюса Жалимаса и украинского политичного деяча Сергея Соболева. А кроме того, крыжем свободы ушановали неназванную особу, якая отрымая узнагороду не публично. Ей дадут узнагороду за особистый громадянский учинок, який стал символом боротьбы белорусов за свободу, а так само шматгадовое змагание за демократию у Беларуси. До мясцовых подей. У городней ситуацийный штаб оглядая в улице Неманская и под Пераселка, каб оценить масштаб разбурения после залевы 1 жнивня. Про это поведами у городенских гарвыканкам. Причиной таких наступств является аномальная колькость опадков. Такий залповый ливень моментально перегрузил инфраструктуру. Ликвидация наступств по всей городне идет у круглосуточном режиме и находится на особистом контроле керовника города, поведомили у гарвыканкаме. Там так само расповяли, что раницей 2 жнивня супрацовники МНС отпамповывали воду с подземного пешеходного переходу на улице Горкага, який подтопило подчас залевы. Нагадаю, у вечера 1 жнивня у городни здарылася поводка. Залева затопила в улице города. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж, удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 26, плюс 29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Права. православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Только выником политической экспансии Киевской Руси. Это были центры новой цивилизации, где разом с княжеской администрацией дейничала церква, развивалась письменность, укоранялись христианские нормы життя. Тому историю этих городов варто разглядать не только как историю помежных крепостей. Яны были своеособливыми миссионерскими центрами Туровской епархии. Отсюль православие поступово распаўсюджвалася сярод навакольнага насельніцтва, у тым ліку сярод балтских племёнаў. Так формировалася духовная простора панямоння, якая пазней стане неад'емнай часткай беларускай гістарычнай спадчыны. Туровская епархия выконвала не только религийную, але и культурную миссию. Она несла на помежные территории книжную традицию, церковно-славянскую письменность, нормы христианской морали и новые формы громадского життя. Менавіта праз дзейнасць царквы розныя этнічныя супольнасці паступова ўключаліся ў агульную ўсходне-хрысціянскую культурную прастору. Там, дзе ўзнікалі храмы, з'яўляліся школы, перапісваліся кнігі, складаліся новыя мясцовыя супольнасці, аб'яднаныя не толькі палітычнай уладай, але і адзінай верай.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. У Беларуси створить еще одну десантно-штурмовую бригаду. Польша зафиксовала у липені рекордную сёлета колькасть спроб нелегального переходу мяжи с Беларуси. У дилерском центре БМВ у Польши отмовились обслуговывать беларуса. С новинами у студии Владимир Лапцевич. У Беларуси створить еще одну десантно-штурмовую бригаду. Новое излучение будет дислоковаться под Гомелем, от якого недалеко до мяжи с Украиной. Про это поведомил командующий силами специальных операций Александр Илюкевич. Новое излучение тримает номер 37. Поводле Илюкевича уже сформованы шерох войсковых часток и подразделений, набраны офицеры и призваны особовый склад. Идет плановая подрыхтовка до выполнения задач поводле призначения. У наступном годе мы плануем передислоковать это подразделение и войсковые частки у пункт их постоянной дислокации, сказал Илюкевич у эфиры Воен-ТВ. У бягучем месяце белорусские десантники возьмут удел у совместных учениях у Казахстане и Китае. У вересне запланованы тактика специальное учение разом со 147-м зенитным ракетным полком, який недавно увайшов у склад сил специальных операций. Кроме того, у осень у Беларуси и России повинно отбыться в учении краин АДКБ. У липени польские помежники зафиксовали 106 проб нелегального переходу мяжи с территории Беларуси. Это наибольший месячный показчик с початку 2026 года, выникая из анализа оперативных звездок помежной службы Польши. Как пишет выдание «Позерк», у поравнании с червенем, коли было зарегистровано 14 таких спроб, их колькость повеличилась у 7,6 раза. До этого наибольшая колькость спроб сёлета была зафиксованная у соковику – 93. На латвийском участку мяжи у липени зарегистровано 2275 спроб незаконного проникнения у еўразвяз праз Беларусь. Это третий навышэйший показчик сёлета после траўня – 2432 спробы и червеня – 2331 спроба нелегального проникнения. До інших тем. Беларус, які хотел трапить на обслуговывание своего автомобиля BMW у Польши, поскардился, что ему отмовили, спаславшись на санкции. Работники дилерского центра заявили, что проблемы не было б при наявности дозволу на жыхарство у Польши. Менеджеры были максимально негативно настроены. Поскардился беларус на видео, что з'явилося у TikTok.
3: Получается очень интересная история, что у вас есть автомобиль, который вы купили у BMW. У BMW явно там уже заложено много всего касаемо обслуживания, касаемо гарантийных каких-то замен и так далее, сервисного интервала. Но есть дилер в Минске, который кое-как, ну, работает. Вы можете покупать автомобили там, но если вы на этом автомобиле уезжаете в Польшу, вы не можете ее там обслуживать. То есть, если у вас автомобиль на белорусских номерах, если у вас автомобиль зарегистрирован на территории Беларуси, России, неважно, и у вас нету карты поляка, либо какого-то документа удостоверяющего, что вы легально находитесь на территории Польши, а не просто проездом, как я, вам никогда даже там щетки не продадут и еще что не сделать.
2: С уваги на санкции беларусы часто сутыкаются с обмежеваниями у краинах Евразвяза. Например, у Польши амаль не засталося банков, которые открывают рахунки громадянам Беларуси без дозволу на жыхарство. У Беларуси с 2027 года заборонять скид стековых вод за межи приватных участков. С 1 студеня уступают в силу отповедные змены у водный кодекс. Под заборону трапляют не только господарши бытовые стеки. Вода с туалета, у лазнев и кухонных раковин, але и дождевая, талая вода и иншие ваткости. Ранее отведение воды у придорожные кюветы, яры або на суседние пустыры не было заборонено законодавча. Теперь такая практика станет порушением. Контролюющие органы отримают право потребовать ликвидации подобных заливов, а уладальникам участков потребуется подтверждать герметичность и автономность своей системы канализации. Выкористание выгребной ямы с пераливкой у яр або бетонного кольца без герметизации после уступления поправок у силу будет лечиться недостатковым. Альтернативой станет станция биологичной очистки або герметичный назапашивальник с регулярным выкликом осенизаторской машины. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 26, плюс 29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
6: Вітаем, кажуць, прагрэс не спыніць, і гэта праўда. Праўда, у розных краінах ён выглядае па-рознаму. Прагрэс гэты недзе выпрабоўваюць штучны інтэлект, ствараюць квантавыя камп'ютары, рыхтуюць экспедыцыі на Марс. А недзе галоўнай навіной года становіцца тое, што гарачую ваду цяпер будуць адключаць не на 14 дзён, а ўсяго на 9 з паловай. Сапраўды, ёсць чым ганарыцца. Асабліва, калі на гэтым фоне яшчэ паспяваць, будаваць бутафорскую гісторыю, разганяць фестывалі хіпі і паляваць на незалежную культуру. Пра гэта і іншыя поспехі сучаснасці ў новым выпуску «Штосьці не так».
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.
7: Добрые новины пришли оттуль, откуль их уже давно не чакали. У 21-м стагодзе у столице европейской державы отбылся сапраўды технологичный цуд. Максимальный термин отключения гарачай воды у Минску скоротили. Теперь жыхары столицы будут мыться у тазику не 2 тыдні, а усяго только 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и усе 10. А потом яшчэ некалькі дзён можна на некалькі гадзін адключаць. Але гэта ўжо дробязі. Галоўнае, афіцыйны рэкорд пастаў.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.

0: Жили-были дед Степан и кот Мурылка. Дружно жили. Дед любил кота, бо любить ему более не было кого. И он застался один. Баба его померла, а дети и внуки жили-поживали у далеких городах. Ты вось, здарылася беда. Заганарился Мурылка, что его любит дед Степан. Поесть смачненько, ускочить на печь, спить и спить. Муркая нечто с просонку и знову спить. А у деда Степана бессонница. Чуя, як ветер свища у вокны, чуя, як мыши гуляют по хате. Поскардиться нема кому. Его один и сябар Мурылка, Соня. И гультай. Вырашил дед навучить кота. Однойче каже ему: «Бачу, дружа, не умеешь ты ценить мою ласку. Не навучился зараблять себе на обед. Иди тогда у лес, да поживи один». И прогнал кота Мурылку у лес. И шел кот по лесе, и шел, да есть и захотел. Бачить, перед им мышка шерая пробегла. Ён за ёй, а мышка шусь у норку. Давай, Мурылка, лапами разграбать норку. Гроб, гроб, и стомился. Ён же не привык працаваць. Усунул нос у норку. А мышка со своей схованки як кусанье кота за нос, а той як заголосить на увесь лес. Мяу, мяне крыутять. Сел на пенёк и румсае. Тут як раз подкочваются до пенька 5 колючих клубков. 1 великий, 4 маленькие. Великий высунул из-под колючек в острую пыску и пытается: «Чего, незнакомец, плачешь? Кто тебе покрыудил у нашем лесе?» Кот Мурылка усё и рассказал, як есть. Колючий клубок, а гэта был вожик, выслухал плаксу и кажа: «Читал я недавно со своими детками разумную книгу. У ёй пишуть про чаровные словы. Кто их ведае и часто повторае, тому добра живется».
1: «Вожик миленький», узмолился кот Мурылка, «назови мне тыя словы».
0: А вожик разумный был, своих детей добро вучил и с котом Мурылкам урок ветливости провел. Побег кот у вёску до своего деда Степана. Як только переступил порог хаты, убачил господара, поклонился ему и сказал первое чаровное слово, от якого дед аж усмехнулся:
1: «Проходь, мой сябар, бачу, ты переменился».
0: У хаті дед дал коту кавалак куры, у пустую бляшанку налил молока, поел с голодалым Мурылка и сказал Степану еще одно чаровное слово. Дед задоволенный аж не верит, что таким добрым стал его кот. «Слухай, — просит дед, — я отплачу, а ты повартуй кусты малины, вираби, ведаешь, ягоды дел будь». Кот Мурылка сказал новое чаровное слово и пошел вартовать малинник. А теперь, сябры, какие 3 чаровные слова выучил кот Мурылка? Добрый день, дякуй, кали ласка.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Грузия просит ААН отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка. У Беларуси начали створать интерактивную карту будинков советского модернизма. Только в 5 районах Беларуси сегодня не было обмежеваний на наведывание лесов. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Урад Грузии просит комитет ААН по правах человека отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка на отмову у притулку. Это выникает из комментария грузинских улад, який комитет переслал Кисляку, поведомляя выдание «Позерк». Улады Грузии стверджают, что Роману Кисляку при вертанні на родзіму не погрожає смяротное покарання. Так само, на думку Урада Грузии, само по себе існування широко распаўсюджаных порушений правоохоронних человека в Беларуси не является достатковой подставой для высновы, что конкретной особе после вертания будет погрожать небеспека катаванняў. На думку Урада, я уявляю значно большую погрозу безпецы Грузии, чем тую погрозу, якую Александр Лукашенко уявляет для меня и інших беларусов, что сопротивляются диктатуры, прокомментовал Кисляк за уваги грузинских улад. И он означил, что улады Грузии не разумеют, ти робят выгляд, что не разумеют, что отбывают у Беларуси. Ён плануе перадаць комитету ААН матэрыялы, якія паказваюць узровень рэпрэсій, катаванняў і пераследу палітычных апанентаў у Беларусі. И у протяг темы белорусов у Грузии. Рекордную колькость белорусских громадян, 16, выслали у другим квартале 2026 года улады Грузии. Сведшись проведенный выданием «Позерк» анализ звесток мясцовой полиции. Это ровно удвоя больше, чем у первом квартале, что на той момент так само было рекордом. За красавик-червень выслано 15 мужчин и одна жанчына. Таким чином, за полгодзе Грузия, якой с 2012 года героя партия пророссийского олигарха Бедзины Иванишвили выслала 24 громадянина Беларуси. У 2025 годе Грузия выслала 6 белорусских громадян, что тады стало годовым рекордом. Да інших повідомленняў. Стваральнікі ресурсу, прысвечанага савецкаму манументальнаму мастацтву Беларусі, апублікавалі інтэрактыўную карту будынкаў савецкага мадэрнізму. На сайце ўжо можна паглядзець будынкі ў Менску, Наваполацку, Баранавічах і Бабруйску. Ресурс, адрас якога ў інтэрнэце monumental.by, знаходзіцца ў стадыі тэставання і дадавання інфармацыі пра новыя будынкі. Да темы надвор'я. На фоне спякоты па ўсёй Беларусі уводзяць абмежаванні на наведванне лясоў. Сёння 2 жніўня амаль уся карта на сайце Мінлясгаса была афарбаваная ў жоўты колер. Абмежаванняў на наведванне лясоў не было толькі ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебскай вобласці: Браслаўскім, Шаркаўшынскім, Мёрзкім і Верхнядзвінскім. Нагадаю, што абмежаванне на наведванне лясоў мае на ўвазе забарону на ўезд туды на аўтамабілі, а таксама на распальванне вогнішчаў. Пешаходам шпацыраваць у такіх месцах дазволена. Забароны на наведванне лясоў 2 жніўня не было. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +26, +29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спад Ляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом спад Ляшча.
3: Тое, што мы з-пад Ляшча, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І яны нам гэта расказвалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
4: Материалы нашей семьи мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал, и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал.
3: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

0: Герої сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» – сім'я Бураков, родом з Сем'єонов і Макарок на Подляшши. Язеп Петрович Бурак і його жінка Ганна Миколаївна Бурак покинули Белосточину у 1944 році. Їхні діти у пошуках корнів вернулися на Белосточину. Сьогодні вони люди, можна сказати, поспіху, професори, вчені, дахавалися дітей, онуків і правнуків, які так само живуть у різних кропках світу, але єднає їх Подляшша, бо оттуль і витоки сім'ї Бурак. У пошуках корняв допомагали сімейство Бурак, айцец Миколай Овсянюк, з приходу у Чорної Церковної, де у 1933 році побралися шлюбом Язеп Бурак і Ганна Васильчук. Про пошуки своїх корняв і про сім'ю Бураков розказують М'ячеслав Бурак, тепер жихар білоруської столиці, і Олена Кавеліна, жихарка Берестя. Яни – діти Язепа і Ганни Бураков, які у тим же 1944 році з'їхали з Белостольчини.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажеченной и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материалы о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье. Потому что в ней есть некоторые особенности. Писал в основном материал весь Мечислав. Все тут очень много ценных вещей. Например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые ценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Я запомнила, я это помню, там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу тебе самому, когда ты смиренен. И это помогает тем, кто рядом с тобой. Как там ты написал?
2: Это твоя праца, тебе ж на корысть и на радость тем, кто тебя любит.
1: И на пользу. И третье, что жить по своим силам. Хотеть только то, что тебе может дано быть. Чего тебе не может дано быть, не надо этого хотеть. Это значит, опять не будешь. Тогда ты будешь счастлив. И я это, кстати, но там таких мыслей, я хочу сказать, что это основной труд, и там таких мыслей, которые касаются не только, допустим, он о маме пишет. Об отце, когда он пишет, он тоже делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала в церковь, он, кстати, ходил и венчался в Чарной церковне, родился в Макарках. Он мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. и отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим, эту книгу, батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае, там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
2: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Что? Дорогий батюшка Николай, дякую это за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Каверина, Чарна Церкевна, день свято, Узвижения Господня, день Узвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семен, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам. Их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою и хотел. Но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре. В Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все 1 школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве, и остальные, значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь, папа хотел, по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали, как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м, уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они сустракали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м году.
2: Доведывались, что мы отсюль, с подряси. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики – бандиты. Он тогда сказал еще при советах, в 60-е годы, я от батьки почул, что большевики – это бандиты, бандитский строй. И потом, когда я это все начал читать, и когда я прочитал Виктора Суворова, его книжки, то там было написано все один в один, то, что рассказывал мне батька, как начиналась война, бо они, у них война начиналась в их хате, они тут жили в Бельску. Я, когда батька рассказывал, я, ну, с недоверием относился, бо я был советский, пионер, комсомолец, а когда я это вычитал у Виктора Суворова, он один в один, ты, как мне казалось, батькины сказки, у него там это написано, что как они рихтовались до войны, и что и батькины словы подтвердили. Если бы Гитлер сегодня не напал, то про который час напал бы Сталин на Гитлер, бо он до этого рихтовался.
3: Ваш батька как назывался?
2: Иосиф Петрович. Народился в 1906 году, народился здесь, в этих краях, в деревне Макарки. Вот. Он закончил техникум, школу будовляну еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти пытания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих была. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики даже не успели, они без штанов выбегали и пытались, где Восток, где Восток, где Восток. А я потом заразумел, что это была политика одна и та же, большевистская и царская, они схожие, потому что треба было вывозить людей, как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут, мать народилась в Семенах, вот в семье Семёны. Шлюп брали они вот в этой церкви в нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька, и он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили, вот. Потом они, когда приехали с эвакуации, тогда они пожились в 33-м году, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Советов в 44-м году, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
3: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз?
2: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цикавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать. А и если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. На самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер, строитель. И этот начальник стройки сказал, ну иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война почнется. И отец пошел домой. А утром у неделю война, уже бомбы у него сыплются, вот тут он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працевали у немцев, на немцев, ну там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м году, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю.
3: Я первый раз советы пришли тут в 39-м.
2: И вот батька пошел к ним и працевал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и простыни, чтобы встретить эту, чтобы встретить команду поховальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, это надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема. Ну, он приходит этому коменданту и говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям, и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, ты. Пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда. Там, как ее там зовут это, Идя там это сказала, что о, нашлись тут подушки. Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них, русицы, отделялись все. Поляки, это само собой, они тут. А и от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили и прямо выгоняли тебя. Давайте, сваливайте. И передавали другие, там, потому что люди ведали. А мы как? У нас материна сестра была замужем, да, за поляком, за тым, а всяком стала полькой, вся семья, мы к ним же приезжали, с них-то почали сюда приезжать, вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, за ходили, но у них семья тоже, это Васильчуков была православная, Васильчук православный был, Миколай. И тогда на постой приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуацией отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали вот туда, в Саратов, там, то есть вот так они выехали. То есть как-то примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
3: И там никто не мог выбирать, просто куда вывезли, там…
2: Да, тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак, там не еды, ну, а что, в снег выкинули, да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, можно строить и пристроиться. Но там с колхозами, в колхоз, мать на работу, а где-то мать, уже детей куча там. Трое этих, там двое, которые померли потом, с посерединки между нами, это и были там у нас Валя и Коля, вот, царство небесное, деточки маленькие. Один в дороге помер, второй так помер. Вот. И они разобрались быстро, что там нельзя жить, ни отец не уживётся, и они тогда как-то сбежали оттуда в 46-м. Не знаю, никто не рассказывал, как они сбежали. Как-то сеть, внимание, денег, ничего, приехали тут, не знаю, как они доехали.
3: Волковыск.
2: Да, приехали в Волковыск. И я так размерковываю, отец мне это не объяснял, что отец и не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Белоруссия, Волковыск же была Западная Белоруссия, и он думал, что тут так эта Западная Белоруссия будет процветать по-западному, не по-московскому. Но оно тут быстро все поменялось.
4: Алена Каверына з Берасця і Мячеслав Бурак з Мінску. Дзеці Язэпа і Ганны Буракоў, якія выехалі з Беласточчыны ў 1944 годзе, расказваюць пра пошукі сваіх падляшскіх корняў.
2: У Валкавыску мы пражылі 40 гадоў. 47-го года этого до 87-го года до смерти батьки мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петр академик, вице-президент Академии наук, природознавческих наук в Москве. А все остальные пани профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавал кандидат наук. Вовка был директором завода, помер заучастно в 55 году. Мы выжили потому, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра старшая Наталья отвезла в эту, в Польшу, назад на родину, они приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро. Пришел второй немец, дай ведро. Пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала по ружью, ему дала. И его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего говорит. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил, на эти, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь. Через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсии, на старшие годы, когда мы пришли, она хату всю пильновала. И я понял стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет, чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновал, он не влезал, его, а не влезал, потому что его не брали. А потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. Кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жёнка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей ему. Я, у меня в голову это не влезает, понимаете, все это она заробила. И он сейчас это квокчик там вокруг, это же надо кормить, в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая вот сейчас только народилась Иванка, вот, только при них, а эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация двумя методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, и мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, они в большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам 3 слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская, а она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. И так статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко, бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой, у Цыпко 4 раза упоминается, цитирует меня половину статьи, выцитировал здесь, в контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза, я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня головная белорусская нация? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе, белорусская нация. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третий – духовная каштовность, национальная, потому что духовные каштовности имеют ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет дух советский, дух дьявола. А чтобы его выконить, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснит его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что, поколь мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я веду, свою вину, свою человеческую слабость, поддались, они же подкупили всех людей, большевики, условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покой не покаяться в своих грехах былого життя, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новое мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит мир. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее, и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха. А сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому. И их в себе иметь и предъявить другим. И только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются. Они внутри не могут сидеть. Колбаса внутри может сидеть. Ее можешь ты съесть сам. А духовную каштовность ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы он... И тогда ты её... она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья – это тоже не рядовая, потому что корни нашей семьи сягают в батюшку по отцовской линии Вилюлькевича. Я думаю, что его, это прадед, про него все ведомо, по-моему, в книгах записаны. Прадед был настоятелем в Нарвских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святаром, и думаю, что был униатским святаром, потому что Илюлькевич, его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит лет 10, 40, 50, вот. Его гоняли, он, наверное, был униатский, потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей. И пришел другой, только начал писать. И до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными лидерами белорусской нации, потому что он лидер сучасного дрожжения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать – это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими... И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они справами, своими житем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до мене это, понимаете? Мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зразумело.
3: То, что вы белорус, то вам батька...
2: Это добро... Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом, осмысленно, когда учился уже в институте, в МВТУ в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат, я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «Беларусь». У меня тоже мужской паспорт, но я этого и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву. И когда я приехал сюда, московская работа пошел, и я когда чул на улице говорку то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сожумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских, вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует. Они не разумеют. И я этот... Когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит в Волковыск. Там это, то есть, как люди молжуют. То есть, мне было это... То есть, я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно. Но в Народный фронт я пришел осмысленно. Я пришел в 89-м году в Народный фронт. Я один со створальников, как меня вечерка представляет, как спрашивают, Бурак, кто ты? Это один со створальников, но я так ни себя не лечу. Но я был членом редакционной комиссии. И в редакционную комиссию съезда меня включил съезд. Не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это. Вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Поздняк. И я вот сейчас был день нарождения, я написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так вот стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат, рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая портреты в Минске, я пошел, моя коллежанка, хорошая, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, и две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это. И почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить. Но дело в том, что род этот остается. Те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Поздняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Поздняк ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали и пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что Поздняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Поздняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественное, лидеры наций, цивилизационные, которые божественное могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. Это таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама из Еву, из рая, а он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы откинуть старое, чтобы мы по-старому жили. И тогда мы будем понимать, иначе мы не понимаем, что нам посылает Бог. по-другому мы не сможем понимать божественный промысел. И дальше, а это ведет в тупик, нас не будет. А и такие люди, это люди, как Поздняк, как Кастусь Калиновский. Я когда, я только в эти годы прочитал письма с Подшибеницей. Представьте, какой молодой человек, какое написал письма с Подшибеницей, что через 150 годов оно тебя трясет. Я когда прочитал это, думаю, и люди это читают и живут по-дурацки, понимаете? Слухают этих, понимаете? Слабость человеческая не могут. А это насколько мощь, и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот это незалежническое движение. Потому я вряд написал тут. Костюк Калиновский. Костюк Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костусь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московская вышэйшая тэхнічная вучэльня імя Баумана. Прочнасць летательных апаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А калі закончил, то працаваў по прочнасці атамных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это робить, вытворчасць товарной электрической энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцюку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь. Твое меня... Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будешь жить только рефлексивный мир, тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи. Вложил. Вкладывать не надо, нужно отсюда. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность. Другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовы. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом. Потому что кто хочет что-то сделать, там имеет возможность это заработать. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Вот этим занимался, а потом, да, и я почему, мне все заказы были московские, с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были одна из контор, которые там, три конторы было, которые атомной энергетикой занимались. А когда Союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис и как его преодолеть? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 5-м году там, или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-7 год, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрыл, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим, сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Белорусная вещь». Справа была так. «Действие наприкінці лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкін потелі у мне, каб парадзіцца на конт мемарыальная знака да 100-годзя БНР. А я якраз дапісываю гэты артыкул і меў намер заехаць да яго параіцца па тэксце, першасны накід, якого я яму ўжо паказываў. Мастак расказаў пра реалізацыю задумы Зянона Пазняка на конт мемарыальнага каменя, паказаў варыанты эскізаў і падтрымаў мою прапанову паставіць у назву гэты пазняковскі запавет нащадкам. Беларусь навечна». Дякую, дарагі сябра Марачкін, за паглыбленне ў тэксты і дэйнае кіраванне гэтым пісаннем. Для нормального человека тяжко прочитать. Я когда это написал, это же 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повыдирал. Это мое. Я сказал, Марочка, ну, сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хотите. А вот это мое, говорю. Поздняковский заповед нащадкам белорусского языка. Вот что я написал в этих 500. Ну, он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу заразумеете, в чем проблема? Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. У Поздняк ведает тексты, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы заразумеете, что я пишу. Коли мы националисты, разумеем, бясспрэчную цывілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, так мы і павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху

это, понимаете? Я сказал, нет, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать, мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну, я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Історія сім'ї Бураков зміщена у третім номері Мельницького гостинця за 2017 год. У закінченні історії М'ячеслав Бурак пише: «Наша родність стала для нас вищей за наші національні, релігійні і цивілізаційні відрозненні. І вона стала для нас єднаючою каштовністю, що визначає наше притягнення один до одного і живить нашу життєву силу. А гэты Падляшський край праз єднасть выхадцоў з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі, спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глябалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». М'ячеслав Бурак, Менск, 2012, Алена Каверина, Брест, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Васильчук Миколай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем справочку, тут оставим записочки и побежим. Мы ехали в Семены к нашей двоюродной сестре. А мы приехали с дождя, с холода, и мы ехали к сестре. Они нас напоили чаем, а мы брали справку для того, чтобы могли приехать наш 8 человек, чтобы все мы, у нас 4 брата, 3 сестры, но сейчас уже... У нас было, наверное, 3 брата, 2 сестры. Взять справки, чтобы мы все могли бесплатно с визой приехать, взять по этой справке. И мы, значит, сказали как-то батюшке, что мы приедем на службу. Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не прабабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал?
2: Зайдите к нам на чаек. На
1: там чаек. Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Харбату, Александру Михайловичу. Но мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте мне, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянюку. Ну, поблагодарить мы уже согласились, мысли, когда уже здесь побывали. Ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нам себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске, в Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение.

0: желание прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Синяку из Чарной церкви и матушке Марии, которые духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
1: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховлен он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовные избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот переймет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюкевича, да, Илюкевича, которого мы знаем. Познакомил нас в Градиску с Тминским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки, и, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность, а наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую, батюшка, вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше. А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лёсовызначальные для роста нашей духовности, потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских, потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наши, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские школьники все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как бы разговаривали по-белорусски. Вот.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Радио Рація. Сямятичи. Коприн. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.